0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим, быстро как Энди.
1: Баранович FM.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Баранович FM на 100.0.
1: They say the holy water's watered down.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: По Раныческому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63 89 36.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
7: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
8: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
6: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
10: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Профессиональный праздник сегодня отмечают архивисты. Площади озимых зерновых культур увеличили в Брестской области. Об этом и другом подробнее. Они хранят историческую память. В Беларуси 6 октября отмечают День архивиста. Праздник учрежден в честь годовщины основания Витебского центрального архива, комплектование которого началось еще в далеком 1863-м. Сегодня служба продолжает наращивать темпы оцифрования документов. По итогам 2026-го планируется перешагнуть рубеж в 3 миллиона электронных страниц, сказал директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Олег Воинов. Он отметил, что еще несколько лет назад показатель в 1 миллион был недостижимой целью. Однако новые технологии и оборудование позволяют достигать рекордных цифр. В год специалисты получают более 30 тысяч запросов. Самое популярное – восстановление генеалогического древа. Внимательность, скрупулезность и аккуратность – три кита, на которых держится редкая профессия. Именно эти качества превращают обычные бумаги в бесценное наследие страны. В Брестской области подозимые зерновые в текущем году отвели 275 тысяч гектаров. Запланированный их сев уже выполнен, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. В регионе сделали ставку на данную культуру, площади расширены к уровню 2025-го. Связано это с тем, что урожайность озимых на 5-10 центнеров с гектара выше, чем яровых. На одном и том же поле получаем больше удельный вес, пояснили в облсельхозпроде. В эти дни аграрии продолжают уборку кукурузы, намолотили 81 тысячу тонн. Кроме того, накопали 282 тысячи тонн сахарной свеклы. Картофель собран с 70% отведенных под него территорий. Закрома отправляют также капусту, морковь, лук и столовую свеклу. Весомая поддержка от государства. В Барановичах за 9 месяцев принято 120 решений о назначении семейного капитала. Напомним, с 1 января 2026 его размер составляет 35 505 рублей. Право на такую льготу имеют супружеские пары после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка. Об этом рассказала специалист по социальной работе территориального центра соцобслуживания населения Наталья Шутько. По ее словам, досрочно распорядиться средствами пожелали 100 заявителей. Подавляющее большинство направляют деньги на улучшение жилищных условий – 56, на втором месте оплата медуслуг – 23, на третьем – получение образования – 21. Продолжаем выпуск. Централизованная библиотечная система организовала фотоконкурс «Город замечательных людей». Инициатива приурочена к 155-летию Барановичей. К участию приглашают всех желающих в возрасте от 6 до 25 лет включительно. Работы принимают в любом жанре – совместный портрет, репортажный снимок или селфи. В кадре должны встретиться три составляющие – автор, знаковое узнаваемое место и герой нашего времени, чей труд и талант вдохновляют. Это может быть ветеран, почетный гражданин, врач, учитель, спортсмен, военный или художник, либо другой человек, внесший вклад в развитие, благоустройство, культуру или экономику города. Заявки и снимки необходимо подать до 31 октября по адресу улица Ленина, 51, отдел отраслевой литературы. Итоги объявят до 10 ноября. Награждение победителей пройдет в рамках юбилейной программы со святом «Город мой без конца молоды». Более подробная информация размещена на официальном сайте Барановичской центральной библиотеки имени Валентина Тавлая. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4 тысяч рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичи. Новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. На особом контроле президента промышленность, сельское хозяйство и строительный сектор. В Барановичском государственном колледже машиностроения новый руководитель. Об этом и другом подробнее. На особом контроле президента промышленность, сельское хозяйство и строительный сектор. Сегодня это три основных блока, которые определяют экономику страны в целом. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. По его словам, Александр Лукашенко детально погружается во все вопросы, особенно с учетом проведения в декабре очередного заседания Всебелорусского народного собрания. На отдельном контроле льноводческая отрасль. Посещая в сентябре Шкловский район, глава государства раскритиковал качество уборки этой культуры. Реализован еще один масштабный проект на ведущем перерабатывающем предприятии в Орше. Президент в комплексе хочет послушать информацию, связанную с работой предприятий, занимающихся возделыванием и участием ученых, рассказал Дмитрий Крутой. Он также напомнил, что под управление комбината перешло Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. Это важный объект для экономики Брестской области. Глава государства заслушает доклады, как работают связки два промышленных гиганта. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Предусматривается, что рабочий день с понедельника, 10 мая, переместится на субботу, 8 мая. Таким образом, белорусы будут отдыхать три дня подряд. 9 мая – воскресенье, День Победы, 10 – понедельник и 11 – вторник, Радуница. В результате такого порядка будет обеспечена наиболее сбалансированная продолжительность периодов труда и отдыха, отметили в пресс-службе. Продолжаем выпуск. В Барановичском государственном колледже машиностроения новый руководитель. Учреждение с 1 октября возглавил Сергей Пятигоров. Сергею Владимировичу 49 лет, уроженец нашего города. Начинал трудовую деятельность в 1995 на заводе автоматических линий, учеником слесаря механосборочных работ. Позже был слесарем. Высшее образование получил в Белорусском государственном университете по специальности философия. Продолжил получать знания в Академии при президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление и идеология. Активная жизненная позиция назначенца проявлялась на деле. Был вторым секретарем горкома БРСМ с 2001 года, затем являлся молодежным лидером города до 2011 года. Порядка 10 лет посвятил предприятию ЖЭО в должности заместителя начальника по идеологической работе и 3 года начальником отдела идеологической и социальной работы, начальником административно-хозяйственного отдела 558-го авиационного ремонтного завода. Сергей Пятигоров женат, воспитывает 2 детей. Времени осталось немного. Физическим лицам необходимо не позднее 16 ноября уплатить налоги на недвижимость, земельный и транспортный. Плательщиком имущественных налогов в Беларуси является более 3,5 миллионов человек. Погасить всю сумму сразу можно через мобильный банкинг, на почте или в кассе банка. Начиная с августа, люди должны были получить единое бумажное или электронное извещение. Узнать сумму можно самостоятельно в ЕРИП, выбрав инспекцию, введя личный номер УНП. Удобная практика, которая на протяжении нескольких лет оправдывает себя, один документ, в котором собраны все обязательства. Если опоздать, сразу начнут расти пеня, а инспекция сможет взыскать просрочку принудительно. Для тех, кто затянет с оплатой до января, дополнительное наказание – штраф 15% от суммы долга. К новостям компании. В связи с расширением производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов в транспортном предприятии. Звоните 59-95-24. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Размер платежа. Имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Действенный ответ на чрезвычайные ситуации. Законопроект о гражданской защите рассмотрели на экспертном заседании в Совете Республики Национального собрания Беларуси. Документ предусматривает объединение системы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Такой подход помогает выстроить более эффективную работу и гибко реагировать на возникающие угрозы. Разработка прошла этап серьезного научного обоснования. Были изучены ключевые вопросы и потребности регионов на территориальном и районном уровнях. Эти новеллы прежде всего должны повысить безопасность людей. Возглавит Институт руководителей гражданской защиты премьер-министр республики. А соответствующая структура будет развернута во всех областях и районах. Вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь» в Минске за 3 дня работы посетили свыше 15 тысяч человек из более чем 40 стран, в том числе 70 регионов России. Итоги подвели организаторы. От белорусской стороны стенды презентовали 160 предприятий и организаций. Разработки, отражающие широкий спектр компетенций отечественной промышленности. В частности, энергоемкий трактор «Беларусь» – один из самых мощных в мире в своей категории. Отдельное внимание решениям в области дистанционного управления техникой. Одним из ключевых событий стал визит глав правительств. Практическим результатом эксперты называют подписание ряда соглашений, направленных на развитие промышленной, технологической, инвестиционной кооперации. Прямые контакты и новые проекты. Региональное сотрудничество Беларуси и России выступает двигателем интеграции и помогает выстраивать долгосрочное партнерство. Барановичи укрепляют взаимодействие с городом Стерлитамак. В конце июня в рамках 13-го форума регионов в Минске 2 крупных населенных пункта установили побратимские связи. Вслед за этим российская миссия прибыла в Барановичи, где посетила ряд промышленных объектов. Сегодня делегация во главе с председателем горосполкома Максимом Антонюком находится с визитом в Башкирии. В эти дни в Стерлитамаке работает также первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко, директор автоагрегатного завода Виталий Юркевич и директор предприятия «Торгмаш» Николай Казарес. У сторон немало точек соприкосновения, в первую очередь близкий промышленный профиль. Нынешняя поездка способна дать импульс совместным инициативам и еще крепче сблизить деловые связи. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
4: Акция сезона уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Почти 40 профилакториев для телят построили в Брестской области в этом году. Защита до подъема ОРВИ. В Барановичском регионе идет вакцинация от гриппа. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров по линии Содружества независимых государств. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Первый документ – изменения в соглашение стран СНГ о борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 2018 года. Второй – дополнительный протокол Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 1998-го. Вести переговоры по этим проектам поручено Министерству внутренних дел. В Брестской области в 2026-м построили около 40 профилакториев для телят, сообщил первый заместитель председателя облсполкома Дмитрий Городецкий. По его словам, увеличение продуктивности надоев и привесов возможно только за счет повышения технологичности. За последние 3 года было введено в эксплуатацию порядка 140 таких объектов. Всего их 531, почти на 100 тысяч голов. Данные подходы помогают уменьшить падеж молодняка. Улучшаются условия труда работников в животноводстве. При проектировании применяют современные методы, максимум автоматизации. Работа в этом направлении продолжится. В учреждениях здравоохранения Барановичского региона ведется вакцинация пациентов от гриппа. Медики напоминают, что сделать укол нужно за 2-4 недели до начала активной циркуляции вирусов, чтобы организм успел сформировать антитела. Гражданам доступен препарат «Гриппол Плюс» производства Российской Федерации. За счет республиканского бюджета закуплено более 5000 доз. Как сообщила врач-эпидемиолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Анна Чеботарь, предприятия могут организовать иммунизацию сотрудников на своих базах. По коллективным заявкам на места направляют выездные прививочные бригады. В данный момент они работают в школах. Главная цель – охватить защитой как можно больше процент населения до подъема заболеваемости ОРВИ, подчеркнул специалист. Продолжаем выпуск. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя. Согласно материалам уголовного дела, в феврале нынешнего года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в общественном месте. Там он без причины, из хулиганских побуждений, в присутствии посторонних людей, ударил по руке потерпевшего. В результате последнему причинена физическая боль, а также поврежден мобильный телефон, сообщила помощник Барановичского межрайонного прокурора Карина Головин.
2: В ходе судебного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя, представленных доказательств, данных о личности обвиняемого, а также степени общественной опасности совершенного преступления, суд Барановичского района и города Баранович признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, на основании санкции которой ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 360 часов. Также с обвиняемого в пользу потерпевшего взыскан имущественный вред в сумме 140 рублей.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятные. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 10-12, выше 0.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятные. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 10-12, выше 0.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
6: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
5: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый день, друзья. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко. И мы начинаем. Второй день рабочей недели, вторник. Это уже вам не понедельник. И согласитесь, от одной этой мысли становится, ну, немножечко, но легче. Мы пережили начало недели, вспомнили, где...

лежат рабочие документы, нашли нужные пароли и даже, возможно, успели привыкнуть к тому, что будильник снова будет звенеть каждый день. И мы продолжаем встречать октябрь вместе с Барановичи FM. Сегодня у нас планируется очень уютная тема. Будем говорить о доме, месте, куда мы возвращаемся после работы, где оставляем сумки, снимаем обувь, переобуваемся, переодеваемся в любимую домашнюю одежду и, наконец-то, можем выдохнуть. У каждого ведь свой рецепт домашнего счастья. Кто-то любит идеальный подарок или порядок, когда каждая вещь лежит на своем месте. Кто-то чувствует себя прекрасно, когда на диване лежат три подушки, плед, книга и еще что-то, что давно пора убрать, но руки никак не доходят. И в этом тоже есть счастье. А для кого-то уют – это запах свежей выпечки, для кого-то тишина, для кого-то телевизор на фоне и возможность заниматься своими делами. Сегодня разберемся, из чего складывается домашний комфорт, почему мы покупаем совершенно ненужные вещи для интерьера и как превратить обычный вечер в маленький праздник без каких-то глобальных ремонтов, больших расходов и приглашения дизайнера. Оставайтесь с нами, пусть этот вторник будет теплым, даже если за окном октябрь. Остаемся на одной волне.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Размер платежа имеет значение?
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Сегодня в дневном эфире будем говорить про дом и про уют в наших домах и жилищах. Есть люди, у которых дома всегда такие красивые, ухоженные, и всегда дома идеальный порядок. Вы приходите в гости, а там все красиво. Подушки лежат ровно, на столе ни одной лишней вещи, полотенца сложены так, будто их только что сфотографировали для каталога. А есть другой тип людей. У них на диване живет плед, на кресле одежда, на столе чашка, которую обязательно нужно помыть, но это будет чуточку позже, и несколько вещей, назначение которых становится понятно только хозяину квартиры. И знаете что? Уют совершенно не обязательно означает идеальную чистоту и интерьер, как на картинке из журнала. Иногда уют – это свет от настольной лампы вместо яркой люстры. Иногда любимая кружка, которую вы не отдадите никому, даже если она уже немного потеряла свой первоначальный вид. А иногда возможность прийти домой, закрыть дверь и хотя бы час никому ничего не объяснять. Осенью особенно хочется, чтобы дома было тепло и приятно. Мы чаще обращаем внимание на освещение, достаем мягкие пледы, меняем легкие покрывала на более плотные, покупаем свечи и какие-нибудь симпатичные мелочи. Но вот интересный момент. Можно купить целый пакет вещей для уюта и так и не почувствовать себя уютнее, потому что комфорт складывается не только из предметов, но и из того, как мы себя дома чувствуем. Поэтому иногда вместо очередной покупки стоит просто освободить любимое кресло, включить приятную музыку или приготовить себе что-нибудь вкусное. И да, не ругайте себя за небольшую неидеальность. Дом – это все-таки место для жизни, а не выставочный зал. Здесь можно отдыхать, смеяться, готовить, читать и даже иногда оставлять вещи не на своих местах. Главное, чтобы вам хотелось возвращаться. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками, делитесь осенним настроением и тем, что в вашем доме у вас ассоциируется с тем самым уютом и теплом. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир классной музыкой.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Наука на службе национальной безопасности. Президент Беларуси ставит серьезную задачу перед учеными и промышленниками. В Брестской области строят теплицу 5-го поколения, где будет использоваться искусственный интеллект. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко требует от ученых и промышленников мгновенного решения конкретных задач в области обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета страны. Об этом глава государства заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Минский район. На испытательном полигоне Института порошковой металлургии президенту продемонстрировали перспективные разработки гражданского и оборонного назначения. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что необходимо создавать эффективное средство борьбы с беспилотниками. Эту задачу решают самые продвинутые страны и компании, подчеркнул белорусский лидер. Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на контртеррористическом форуме, который пройдет в Беларуси 7-8 октября. Приглашены делегации 127 компетентных органов государств, членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, государств СНГ и международных организаций. Практическое воплощение инициативы по объединению международных структур, отработке механизмов реагирования на современные угрозы имеет важное политико-дипломатическое и практическое значение для дальнейшей консолидации. В Брестском районе начали строить теплицу 5-го поколения. Такая возможность появилась в результате договоренностей с китайскими партнерами. В тепличном хозяйстве Берестья на эти цели отвели более 1,5 гектара. Начинка нового объекта инновационная. Контролировать рост растений, температуру, управлять подсветкой будет искусственный интеллект. Программы будут управлять системами, которые обеспечат растения всеми необходимыми элементами. Это позволит получать максимальный выход с единицы площади, сократит затраты. В планах круглогодично выращивать огурцы и томаты. Продолжаем выпуск. За прошлую неделю на дорогах Брестской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. К административной ответственности привлечено 390 пешеходов. За управление в состоянии опьянения задержан 21 водитель, отстранено от управления 110 лиц, не имевших прав. За пятницу и выходные дни зарегистрировано 3 ДТП с 3 пострадавшими. В Воронежском районе 2 октября около 23:30 38-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по автодороге М1Е30 Брест-Минск, граница Российской Федерации, направление от Минска к Бресту. По предварительной информации, на 236-м километре совершил наезд на лося, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет, после чего врезался в опору воздушной линии электропередач. Водитель госпитализирован, проводится проверка. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятные. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 10-12, выше 0.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. 6 октября на календаре. И давайте посмотрим, что же звезды приготовили для нас на сегодняшний день. Устраивайтесь поудобнее, слушайте свой прогноз. Но помните, что бы ни посоветовал гороскоп, а решение все-таки принимаем мы сами. Но обо всем по очереди. Овны. Общение сегодня может подарить интересную идею. Даже обычный разговор за чашкой кофе способен подсказать решение вопроса, который давно вас занимал. Вот так-то. Тельцы. Хороший день, чтобы уделить внимание дому и близким. Но не забывайте, что уют начинается и с вашего собственного настроения. Близнецы. Сегодня не стоит пытаться переделать все дела за один день. Выберите главное, а остальное спокойно перенесите на потом. Вечером найдите время для отдыха. Раки. День располагает к приятным покупкам и заботе о комфорте. Только не превращайте поход за одной полезной мелочью в масштабное обновление домашнего интерьера. Львы. Вам захочется сделать что-то заметное и красивое. Направьте эту энергию на небольшое дело, которое давно откладывали, и порадуйтесь результату. Девы. Сегодня хорошо заниматься практическими вопросами, но не позволяйте списку дел занять весь день. Отдых тоже заслуживает места в расписании. Весы. Сегодня стоит обратить внимание на красоту вокруг. Приятная музыка, интересная книга или небольшая перестановка могут сделать обычный вечер особенным. Скорпионы. Не торопитесь с выводами и решениями. Дайте себе время спокойно разобраться в ситуации, а вечером постарайтесь переключиться на что-нибудь приятное. Стрельцы. Попробуйте посмотреть на привычные вещи по-новому. Возможно, решение окажется гораздо проще, чем вы предполагали. Козероги. Организованность – ваше преимущество, но не нужно контролировать каждую мелочь. Иногда полезно оставить немного пространства для спонтанности. Водолеи. Даже в рабочий день можно найти место маленькому приключению. Попробуйте новый маршрут домой или запланируйте интересную поездку на ближайшие выходные. Рыбы. День подходит для спокойных занятий, творчества и приятных домашних мелочей. Не забывайте оставлять время на то, что помогает вам восстановить силы. Пусть вторник принесет каждому из нас что-нибудь хорошее, а вечером обязательно найдется время для домашнего уюта. Let's go.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама. Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. И приближаемся к полудню на студийных 11.54. Это значит, впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и много-много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 6 октября. Казалось бы, обычный вторник, а нет, достаточно много интересных праздников спрятано в этом дне. А какие, расскажу вам об этом подробнее чуточку позже. Также сегодня узнаем подсказки лунного календаря. Продолжим говорить про дом, уют и, например, почему мы покупаем вещи для дома, которые нам, по сути, не нужны. А еще о том, что у каждого дома есть свой уникальный запах. Замечали ли вы такое? А еще поразмышляем на тему домашней одежды. Красиво или лишь бы удобно? Вот обо всем об этом будем говорить в течение всего дневного эфира. Ну а пока остаемся на одной волне, слушаем хорошую музыку, улыбаемся этому дню и, знаете, создаем уют вокруг себя.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятные. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 10-12, выше 0.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 6 октября на календаре, вторник, 12.11 на студийных, и мы продолжаем. Пришло время заглянуть в календарь и посмотреть, какие же интересные поводы есть у сегодняшнего дня, какие праздники можем отметить уже сегодня. Итак, сегодня День архивиста в Беларуси. Дата выбрана в честь Витебского центрального архива древних актовых книг, первого централизованного государственного архива на территории современной Беларуси. Начал он работу в 1863 году. Профессия архивиста только на первый взгляд кажется тихой, а на самом деле это защита памяти целой страны от пожаров, сырости, да и обычного человеческого забвения. Поздравляем всех архивистов и работников архивов Беларуси. После архивов идем дальше. Интересный праздник, необычный. К нему могут присоединиться уже не профессионалы, а любители. А любители чего? День любителей чеснока. Древние египтяне верили, что резкий запах чеснока отгоняет злых духов, а строители пирамид ели его для силы и выносливости. Возможно, это первый в истории пример корпоративного питания. Современный праздник появился заметно позже и без единой четкой версии происхождения, но идею подхватили и даже с удовольствием. Поэтому, если вы относите себя к любителям чеснока, сегодня ваш праздник. От чеснока переходим к красоте, эстетике.

и цветам. День георгин также отмечается сегодня. Георгины вообще-то родом из Мексики и Центральной Америки, где их знали еще ацтеки. Причем не только как украшение, но и как съедобное растение. В Европу цветок попал уже после испанского завоевания и быстро освоился на палисадниках, будто там был всегда. Осенью, конечно же, георгины держатся дольше почти всех соседей по цветнику. Пышные шапки соцветий стоят чуть ли не до первых заморозков. Стойкий цветок для тех, кто не готов сдавать сезон без боя. Ну, а как отметить, можно сделать целый красивый букет из георгин и наслаждаться его красотой. Сейчас посмотрим в народные праздники. И там интересный праздник Ираида Спорная или Славление печников. В народном календаре 6 октября чествовали печников, тех самых мастеров, что укладывали печи, от которых зимой, между прочим, зависела вся деревня. Печь берегли особым обережным ритуалом, углям в ней старались не давать погаснуть просто так, а первый огонь после ремонта разжигали с добрыми словами, чтобы дом всю зиму держал тепло. А к столу на Ираидин день пекли наливушки. Что же это такое? Толченый картофель сдабривали яйцом и молоком, выливали на ржаную лепешку и слегка подворачивали края. Вот такое незамысловатое блюдо, зато сытное и примерно как сама осень в этот момент года. Вот такие праздники этого дня. Думаю, что вполне себе можно попробовать сегодня приготовить вот такую наливушку, да? Толченый картофель, яйцо, молоко, ржаная лепешка или сейчас можно заменить ее чем-то другим, тестом каким-то или лавашом. Почему бы и нет, да? Можно сделать красивый букет из георгин. Можно даже немножко прикусить чеснока. Ну, а если вы в паре, то обязательно вдвоем. Ну и, конечно, поздравить всех работников архива в Беларуси. Ну а мы продолжаем в праздничном настроении и уже идем только вперед.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Октябрь – время, когда во многих странах начинают активнее готовиться к зиме. Кто-то проверяет уже отопление, кто-то достает теплые вещи, а кто-то уже составляет список покупок к новогодним праздникам. Да-да, есть люди, которые уже в октябре знают, кому подарят носки, кому книгу, а кому набор из 3 банок меда. И раз уж наша тема сегодня дом, уют, то давайте вспомним, что комфортное жилье – это не только красивые стены и мебель. Это еще и возможность спокойно отдыхать, чувствовать себя в безопасности, проводить время с близкими. И, кстати, домашний уют у всех разный. Для одного человека идеальный вечер – это гости, разговоры, большой стол с угощениями, а для другого – тишина, книга и телефон, поставленный на беззвучный режим. И ни один вариант не лучше другого. Главное, чтобы дома можно было восстановить силы и почувствовать себя на своем месте. Ну а мы продолжаем наш уютный октябрьский вторник на Барановичи FM. И не только про уют мы будем сегодня говорить, а, например, совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир и поговорим на тему домашней одежды. Красиво или лишь бы было удобно? Что важнее? Но об этом чуточку позже.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко требует от ученых результатов обеспечения безопасности государства. Бережет свидетельства истории. Барановичский зональный архив ежегодно принимает 4500 единиц хранения. Об этом и другом подробнее. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, а не обещание сделать что-то в перспективе. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Института порошковой металлургии, передает Белта. Главы государства доложили о перспективных разработках НАН Беларуси в интересах укрепления технологического суверенитета. Одна из актуальных ныне задач – найти средства, которые позволят гарантированно и эффективно бороться с беспилотниками. Тем более в стране есть научные школы, которые специализируются в этой сфере. Безусловно, все эти разработки требуют серьезного финансирования. Минск примет второй международный китайско-белорусский форум по развитию физической культуры и спорта 13-16 октября. Ожидается, что к нему присоединятся представители из Китая, Беларуси, России, Узбекистана, Азербайджана, Саудовской Аравии, Турции и других стран. Площадка объединит научную и практическую повестку. Делегаты обсудят подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, физическое воспитание в сфере образования, развитие доступного спорта и инклюзии, спортивно-оздоровительную индустрию, а также применение цифровых технологий и искусственного интеллекта в спорте. Деловая программа пройдет в течение 4 дней. Будет включать научные сессии, круглый стол, практический интенсив с мастер-классами и тренингами. Продолжаем выпуск. Праздник тех, кто бережет свидетельства истории. Беларусь отмечает День архивиста. Объекты не просто аккумулируют данные, но и переходят в разряд современных центров с цифровыми технологиями и оптимизированным документооборотом. Важная миссия в Барановичах возложена на зональный госархив, который ведет свою историю с 1940 года. С 1970-го структура прописалась в здании по улице Лисина. Как отметила заведующая отделом обеспечения сохранности, учета научно-справочного аппарата, использования и публикации документов Светлана Лаврентьева, хранилищах сегодня почти 256,5 тысяч единиц. Наибольший интерес вызывает пожелтевшие страницы экономического обзора состояния Барановича и Барановичского уезда за 1939 год. Большинство летописей касаются послевоенного периода, отметила Светлана Лаврентьева. Ежегодно фонды пополняются 4500 свидетельств современности. Активно идет цифровизация. Оптимизировано около 10 тысяч электронных экземпляров. Местный архив – один из 16 зональных в Беларуси. Фронт ответственности включает 4 района – Барановичский, Ляховичский, Вацевичский и Ганцевичский. Архивисты помогают следствию, тем, кто интересуется родословной, ведут просветительскую работу. Важно не только сохранять факты, но и донести их до общественности с помощью выставок, документальных фильмов и диалогов. Особое внимание молодежи. Сотрудники архива принимают гостей из учреждений образования у себя, а также проводят встречи в школах, гимназиях и колледжах Барановичей. В Барановичах временно не работает светофор на улице Комсомольской, 11. Световой объект отключен в центральном микрорайоне города рядом с молодым парком и кинотеатром «Звезда». Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, здесь специалисты участка СМЭ Брестской области производят замену оборудования. Ожидается, что ограничения продлятся до 15:00. Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными и руководствоваться знаками приоритета. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятные. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 10-12, выше 0.

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: По Раныческому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Сегодня в дневном эфире говорим про дом, уют и тепло. Ну и, конечно, в контексте этого всего, как не поговорить про домашнюю одежду. А давайте признаемся честно. У многих из нас есть два совершенно разных гардероба. Один для выхода из дома, где все продумано, подобрано по цвету и желательно сочетается с обувью. И второй, тот самый домашний, в котором могут соседствовать футболка 10-летней давности, растянутые штаны и кофта, которую уже давно пора отправить на заслуженный отдых. И вот мы можем час выбирать одежду на работу, а дома спокойно ходить в вещах, которые никогда бы не надели даже для похода за хлебом. Конечно, дома прежде всего должно быть уютно. Никто не предлагает готовить ужин в вечернем платье или пылесосить квартиру на каблуках. Но ведь удобство не обязательно означает одежду, которую жалко выбросить. Сейчас можно найти множество приятных вариантов. Мягкие трикотажные костюмы, удобные футболки, брюки, кардиганы, теплые носки. Все это позволяет чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть аккуратно. И, кстати, домашняя одежда влияет на настроение сильнее, чем нам кажется. Одно дело прийти домой и оставаться в рабочем костюме, продолжая мысленно решать задачи. И совсем другое – переодеться в мягкую и удобную одежду, сделать себе чай и переключиться на отдых. Это как маленький сигнал самому себе. Рабочий день окончен, теперь можно выдохнуть. А еще красивая домашняя одежда – отличный способ перестать откладывать приятные вещи на особый случай. Не обязательно ждать праздника, чтобы надеть что-то любимое. Иногда лучший повод – обычный вторник и желание хорошо себя чувствовать.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятные. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 10-12 выше 0.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются повар, пиццерист, грузчик,

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем на студийных 13.11. Это значит, у многих начался обеденный перерыв. Время выдохнуть, расслабиться, прогуляться. Погода благоспособствует всему этому. Ну и послушать любимое радио, тем более, что сегодня мы говорим про дом и уют. Почему же мы покупаем вещи для дома, которые нам, ну, по сути, иногда даже и не нужны? Есть одна удивительная особенность, когда мы идем в магазин, ну, за чем-то конкретным, к примеру, ну, за губками для мытья посуды. А мы почему-то возвращаемся домой с ароматической свечой, новой кружкой, красивой баночкой для крупы или органайзером, который должен изменить всю нашу жизнь. И ведь в магазине все это казалось абсолютно необходимым. Особенно опасные отделы с товарами для дома. Там всегда найдется что-нибудь маленькое, красивое, невероятно полезное. Вот симпатичная корзинка, туда можно складывать вещи. А вот баночки, в них можно пересыпать крупы. Вот подставка, на нее можно поставить что-нибудь красивое. А вот еще одна подушка. Ну, конечно, предыдущих 7 подушек на диване нам, конечно же, недостаточно. Самое интересное начинается дома. Новые покупки нужно куда-то поставить. Для них нужно освободить место, а иногда еще и придумать, зачем они вообще нужны. Но я не предлагаю отказываться от красивых вещей, наоборот. Приятные детали действительно могут сделать дом уютнее. Просто перед покупкой полезно представить, где именно эта вещь будет стоять и как часто вы будете ею пользоваться. Если ответ звучит как «ну, пока не знаю, но она такая милая», возможно, стоит хотя бы немного подумать. Или пройтись прогуляться, и если уж сильно понадобится, потом купить. А еще есть прекрасный способ обновить интерьер совершенно бесплатно. Это переставить вещи, которые у вас уже есть, перенести лампу в другую комнату, достать красивую вазу,

менять местами подушки или освободить поверхность стола от всего лишнего. Иногда кажется, что дому нужны новые покупки, а на самом деле ему просто нужно немного внимания. И тогда любимая комната снова начинает радовать, а кошелек благодарно вздыхает.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Слушай свое. На Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. У каждого дома есть свой запах. Даже если мы не замечаем его сами, для гостей он может стать одной из первых ассоциаций с нашим жилищем. У кого-то дома пахнет свежесваренным кофе, у кого-то выпечкой, чистым бельем или любимым парфюмом, а у кого-то аромат настолько узнаваемый, что стоит только войти в прихожую и сразу понимаешь: «Да, ну я же дома». И ведь запахи удивительным образом влияют на наши воспоминания. Иногда достаточно почувствовать аромат яблок с корицей и вспомнить осенние каникулы у бабушки. Запах мандаринов возвращает нас сразу же к новогодним праздникам. А свежескошенная трава – к лету, когда можно было целый день гулять во дворе. Осенью особенно хочется наполнить дом приятными ароматами. Кто-то печет яблочный пирог, кто-то заваривает чай с корицей, кто-то выбирает ароматические свечи или диффузоры. Но для создания уютной атмосферы вовсе не обязательно покупать дорогие ароматизаторы. Иногда достаточно открыть окно на несколько минут, проветрить комнату, приготовить любимое блюдо или заварить чай с лимоном. А еще один маленький секрет. Уют – это не когда дома пахнет всем и сразу. Если смешать ароматическую свечу, духи, освежитель воздуха и еще что-нибудь с запахом ванили, можно получить не домашнюю атмосферу, а какой-то парфюмерный магазин после небольшого землетрясения. Поэтому лучше выбрать что-то одно, ненавязчивое и приятное. Ну и самое главное, пусть ваш дом пахнет не только чистотой и вкусной едой, но и спокойствием. Тем самым ощущением, когда вы закрываете дверь после долгого дня и понимаете: ну все, теперь я могу отдыхать.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня посещает испытательный полигон Национальной академии наук. Президенту представили новейшие разработки в гражданской и военной сферах. В них вложены существенные средства, поэтому результат должен быть уже сегодня, подчеркнул белорусский лидер. Кроме того, ему продемонстрировали средства обнаружения, сопровождения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Вице-премьер Виктор Каранкевич и замглавы администрации президента Павел Муравейко доложили, что задачи, которые ставят перед учеными, решаются. Но глава государства требует, чтобы отдача была максимальной и не в отдаленной перспективе, а с конкретными сжатыми сроками. Прямые контакты и новые проекты. Региональное сотрудничество Беларуси и России выступает двигателем интеграции и помогает выстраивать долгосрочное партнерство. Барановичи укрепляют взаимодействие с городом Стерлитамак. В конце июня в рамках 13-го форума регионов в Минске два крупных населенных пункта установили побратимские связи. Вслед за этим российская миссия прибыла в Барановичи, где посетила ряд промышленных объектов. Сегодня делегация во главе с председателем горосполкома Максимом Антонюком находится с визитом в Башкирии. В эти дни в Стерлитамаке работает также

0: только зарез. У сторон немало точек соприкосновения, в первую очередь близкий промышленный профиль. Нынешняя поездка способна дать импульс совместным инициативам и еще крепче сблизить деловые связи. В Брестской области подозимые зерновые в текущем году отвели 275 тысяч гектаров. Запланированный их сев уже выполнен, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. В регионе сделали ставку на данную культуру, площади расширены к уровню 2025-го. Связано это с тем, что урожайность озимых на 5-10 центнеров с гектара выше, чем яровых. На одном и том же поле получаем больший удельный вес, пояснили в облсельхозпроде. В эти дни аграрии продолжают уборку кукурузы. Намолотили 81 тысячу тонн. Кроме того, накопали 282 тысячи тонн сахарной свеклы. Картофель собран 70% отведенных под него территорий. В закрома отправляют также капусту, морковь, лук и столовую свеклу. Продолжаем выпуск. Весомая поддержка от государства. В Барановичах за 9 месяцев принято 120 решений о назначении семейного капитала. Напомним, с 1 января 2026 года его размер составляет 35 505 рублей. Право на такую льготу имеют супружеские пары после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка. Об этом рассказала специалист по социальной работе территориального центра соцобслуживания населения Наталья Шутько. По ее словам, досрочно распорядиться средствами пожелали 100 заявителей. Подавляющее большинство направляют деньги на улучшение жилищных условий – 56. На втором месте оплата медицинских услуг – 23. На третьем – получение образования – 21. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: На текущей неделе погода продолжает радовать теплом. Средняя температура до 5 градусов выше климатической нормы. Днем еще комфортно. А вот ночи становятся ощутимо холодными. Видимо, это последняя летняя гастроль. Совсем скоро белорусам понадобятся головные уборы и шарфы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер западный, 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.
2: I found my old phone today.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Ну и теперь давайте заглянем в лунный календарь. Какой сегодня день по лунным традициям и на что советует обратить внимание небесное светило. 6 октября 2026 года. Луна сегодня находится в убывающей фазе, приближаясь к новолунию. В астрологических календарях эта часть лунного цикла обычно связывается с завершением начатого, освобождением от лишнего и наведением порядка. Если взять саму идею убывающей Луны как символический повод что-то завершить, то она прекрасно подходит к нашей сегодняшней теме. Ну, например, можно разобрать одну полку в шкафу, избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь, или, наконец-то, разобрать ящик, куда отправляется все, чему не нашлось другого места. Но ведь у каждого есть такой ящик. Там могут лежать батарейки, старые зарядные устройства, ключи неизвестного происхождения при этом, несколько инструкций от давно выброшенной техники и какая-нибудь загадочная деталь, которую страшно выбросить, ну а вдруг однажды понадобится. Только не нужно пытаться за один вечер разобрать весь дом. Иногда достаточно небольшого шага, чтобы почувствовать, что вокруг стало свободнее. Пусть сегодняшний день подарит всем нам возможность завершить что-то давно отложенное и освободить место для приятных вещей.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинскдрев». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Приближаемся к 2 часам дня, и это значит, время дневного эфира заканчивается. Приходит время нам с вами прощаться. Ну что, друзья, наш уютный вторник подходит к завершению. Сегодня мы поговорили о доме, домашних привычках, красивых мелочах и о том, как иногда совершенно не обязательно что-то покупать, чтобы почувствовать себя лучше. Знаете, мне кажется, что дом — это не столько стены, мебель или количество комнат. Это место, где можно снять обувь после долгого дня, переодеться во что-нибудь удобное, налить себе чаю и, наконец, перестать куда-то спешить. И совершенно не важно, насколько идеально у вас сложены полотенца, или есть ли на диване декоративные подушки, и соответствует ли интерьер последним модным тенденциям. Гораздо важнее, чтобы там вам было хорошо. Да, в собственном пространстве. Пусть дома у вас будет место для отдыха, для смеха, для разговоров с близкими и для тех самых вечеров, когда совершенно ничего не хочется делать. И это тоже нормально. На одной волне с вами была Лерика Черненко. Желаю вам теплого вторника, приятных встреч и вечера, в который захочется поскорее вернуться домой. До встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятные. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 10-12 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Брестская область в лидерах по реализации инвестпроектов. В Барановичском районе ГАИ усиливает контроль за безопасностью дорожного движения. Об этом и другом подробнее. В Беларуси включены в перечень преференциальных 44 инвестиционных проекта на сумму почти 3 миллиарда рублей. Сферы их реализации – обрабатывающая промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля, индустрия развлечений и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики. В лидерах первый регион. Там реализуют 17 проектов с общим объемом инвестиций более 1 миллиарда рублей. В топ-3 также входят Витебская и Могилевская области. В Брестской области в ближайшее время начнут подавать тепло в объекты социальной сферы, сообщили в пресс-службе Брестского облсполкома. Сегодня подготовлено письмо для городских и районных исполкомов с рекомендациями. В связи с понижением температуры наружного воздуха необходимо рассмотреть вопрос подачи тепловой энергии для нужд отопления детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, а также социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек и гостиниц, говорится в тексте. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе ГАИ усиливает контроль за безопасностью уязвимых участников дорожного движения. Правоохранители отработают аварийно-опасные участки и пешеходные переходы. В зоне особого внимания велосипедисты и водители средств персональной мобильности. На таких транспортных средствах при ухудшении видимости и в темное время суток обязательно должны быть включены фара с белым светом спереди и красный фонарь сзади. А вне населенных пунктов необходимо надевать жилеты или одежду со световозвращающими элементами, напомнил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Горделько. Кроме того, любителям активной езды запрещается перевозить пассажиров, если конструкция устройства не предусматривает специально оборудованного места, совершать поездки в нетрезвом виде, отвлекаться на мобильные телефоны и выпускать руль из рук. Личная дисциплина, отказ от спешки и уважение к окружающим – залог общей безопасности, подчеркнул Игорь Гордейко. Нотариальная контора Барановичского района продолжает выездные консультации в агрогородках и сельсполкомах. Прием нотариуса запланирован 7 октября в агрогородке Мирный, 8 октября в Миловидах. На следующей неделе прием специалиста намечен 13 октября в Молчатском сельсовете и агрогородке Лесная, 15 октября в Новомышском сельсовете. Запись производится по телефону 63-88-53, 64-03-39. Напомним, выезд специалиста осуществляется по заявительному принципу. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 выше 0.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 17-18 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Брестской области в ближайшее время начнут подавать тепло в объекты социальной сферы. Барановичский «Авиатор» одержал волевую победу над одним из лидеров турнирной таблицы – солигорским «Шахтером». Об этом и другом подробнее. В Брестской области в ближайшее время начнут подавать тепло в объекты социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облсполкома. Решение о начале отопительного сезона прокомментировал замглавы области Александр Максимчук. По его словам, ведется мониторинг. Прогноз погоды на выходные говорит о понижении температуры и дожде. Ночные температуры дают о себе знать. Поэтому направлено письмо в горрайсполкомы о возможности включения отопления. Местные власти должны сами решить, когда запустить процесс. Пока речь идет о социальной сфере. Специалисты продолжат отслеживать метеоусловия. Как только столбики термометров станут опускаться, будут приниматься решения о подаче тепла в жилой фонд. Затем в административные и производственные здания. К осенне-зимнему периоду все теплоисточники и потребители получили паспорта готовности. В первом регионе занимались перекладкой теплосетей, ремонтом и заменой котлов, обновлением оборудования, заготовкой топлива. С начала 2025 года в Беларуси действует обновленный календарь прививок. Его пополнили 3 позиции. В их числе от вируса папилломы человека. Так страна присоединилась к более чем 150 государствам мира в деле введения защиты против ВПЧ-инфекции. Это существенно расширило возможности и потенциальную эффективность комплексной борьбы с онкологией. За названием почти 200 штаммов. В течение жизни ими заражаются почти 90% населения. И лечить недуг на данный момент невозможно. Врачи борются с последствиями, которых можно легко избежать. Единственный и самый эффективный метод – вакцинация. Почти все люди в какой-то момент своей жизни сталкиваются с ВПЧ. Примерно 8 из 10 человек, рассказал заведующий отделением Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь.
2: Обычно человек даже не знает, что заразился, потому что вирус часто не дает о себе знать. Существуют типы ВПЧ высокого онкогенного риска, которые могут вызывать предраковые изменения и повышать риск развития нескольких типов в течение времени. Вакцина, которая предлагается подросткам, девочкам 15 года рождения, бесплатно в Республике Беларусь, защищает от тех типов ВПЧ, которые чаще всего вызывают рак. В настоящее время для вакцинации применяется вакцина Цикалин. Курс вакцинации включает введение 2 прививок интервалом 6 месяцев. Вакцинация проводится в детской поликлинике, учреждении здравоохранения Барановичская городская детская больница.
1: Продолжаем выпуск. Военный комиссариат города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов проводит комплектование учебной группы для подготовки водителей механических транспортных средств категории С для вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь. Обучение будет проходить в объединенной организационной структуре ДСААФ. Направляются граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, а также оканчивающие учебное заведение в феврале-апреле 2027 и подлежащие призыву в марте-мае следующего года. Документы принимаются до 10 ноября 2026. Обращаться по адресу: улица Горького, 12, кабинет номер 6. Справки по телефону 46 97 09. И о спорте. «Авиатор» победил в матче 10-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги 2026-2027. Накануне состоялась первая на выезде игра в этом сезоне. Барановичский состав гостил в Солигорске у «Шахтера». Нашим спортсменам удалось взять реванш после проигрыша в предыдущем спарринге серии. По ходу встречи летчики дважды отыгрывали отставание в одну шайбу и трижды выходили вперед. Решающий бросок за 50 секунд до финальной сирены сделал форвард Владислав Шила. Исход 5-4. Отличились также Артем Середа, Арсений Матлахов, Владислав Лупачев, Даниил Мартынец. Эта виктория над горняками стала для клуба первой за все время выступления в дивизионе. Как отметил главный тренер Георгий Рязанцев, выдалась тяжелая игра с очень скоростным и мастеровитым соперником. Рады, что выполнили установку, где-то сработали активнее, вовремя перестроились и действовали строже. На льду билась вся команда, подчеркнул наставник. К слову, «Авиатор» одержал 4-ю победу в последних 5 матчах и с 9 баллами в активе находится на 9-м месте в турнирной таблице. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Молодые дубы, сосны и лиственницы высадят осенью в лесах Брестской области. Путепровод на проспекте Советском в Барановичах закроют на ночной демонтаж балок. Об этом и другом подробней. В Могилеве сегодня стартовал третий белорусско-российский студенческий форум «Союзное государство. Медийный вектор на будущее». Основная площадка – Белорусско-российский университет. Она объединила более 100 человек – талантливых и креативных. Во время торжественного открытия участников приветствовали представители министерств, ведомств и учебных заведений двух стран. Мероприятие поможет молодым медийщикам определить вектор развития, обсудить новые технологии, включая искусственный интеллект, и способы противостояния фальсификациям. В течение 3 дней гостей ждет общение со спикерами и экспертами, работа в творческих группах, создание проекта и его представление. Кроме того, они смогут познакомиться с достопримечательностями Могилевщины, посетить исторические и культурные места, прикоснуться к богатому наследию Приднепровского края. В лесах Брестской области этой осенью высадят молодые деревца. Новые сеянцы появятся, оно будет проводиться на территории в 1500 гектаров. Посадочным материалом лесхозы обеспечены в полном объеме. К работам приступят, когда немного похолодает, ориентировочно к концу текущей недели, сообщили в Брестском государственном лесохозяйственном объединении. Параллельно идет заготовка желудей дуба черещатого. Летом лесоводы занимались сбором семян березы. Сейчас лиственницы. В ноябре приступят к сохранению урожая сосновых шишек. В Барановичах продолжается реконструкция путепровода на проспекте Советском. Это одна из ключевых транспортных артерий города. Работы здесь идут полным ходом. С 10 по 13 октября запланирован демонтаж железобетонных балок в пролеты номер 5 и 6 по левой стороне. Чтобы не мешать дневному потоку машин и не создавать заторов, установку мостостроители будут производить ночью с 23 часов вечера до 5 утра. В указанное время движение по объекту полностью закроют, сообщили в горосполкоме. Водителям рекомендуют учесть временные ограничения и заранее планировать свои маршруты. Продолжаем выпуск. Желание сохранить накопление и приумножить семейный капитал естественно для каждого. Однако порой вещи, оставшиеся от близких, могут преподнести неприятные, а иногда и опасные сюрпризы. В таких ситуациях важно знать, как действовать в рамках закона. В Барановичский ГУВД поступило сообщение от одного из банков города. 50-летний местный житель предъявил к обмену 2 купюры достоинством $100 США каждая. Специалист, заметив признаки подделки, незамедлительно нажала тревожную кнопку. Прибывшие правоохранители изъяли денежные знаки. По заключению эксперта, они признаны фальшивыми, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: Правоохранителями установлено, что деньги мужчина получил от своей матери. Женщина обнаружила их при разборе вещей своего покойного мужа. О том, что купюры фальшивые, она не знала. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Правоохранители напоминают, как не стать жертвой фальшивомонетчиков. Обнаружение поддельных денег – это всегда неприятная ситуация, но попытка их сбыта, даже неумышленная, может обернуться серьезными проблемами с законом. Чтобы обезопасить себя и своих близких, соблюдайте простые правила. Проверяйте купюры на подлинность, обращайте внимание на качество бумаги, водяные знаки, защитную нить, рельефность отдельных элементов и меняющую цвет краску. Не пытайтесь быть подозрительную купюру. Если вы обнаружили деньги с признаками подделки, ни в коем случае не пытайтесь расплатиться ими или обменять их в банке. Сообщите в милицию. Предупредите родственников. Пожилые люди часто хранят сбережения дома и могут не знать о признаках подделок. Расскажите им о правилах безопасности и о том, что находка старых купюр не всегда безопасна. Помните, незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте внимательны и берегите себя от необдуманных поступков.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков.

Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другую сторону радиоприемника. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 6 октября на календарной странице, вторник. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в смс-викторине.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
5: Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
7: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 6 октября в 2010 году, в магазине App Store появилось приложение, которое со временем вырастет в одной из самых популярных социальных сетей в мире. Как вы думаете, о каком сервисе идет речь? Вариант первый – Instagram, вариант второй – Twitter и вариант третий – TikTok. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 6 октября в 2010 году, в магазине App Store появилось приложение, которое со временем вырастет в одну из самых популярных социальных сетей в мире. Как вы думаете, о чем идет речь? Вариант первый – Instagram, вариант второй – Twitter и вариант третий – TikTok. Если перечисленные сервисы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: АМИ. Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63-89-36.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
11: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги. СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярное приложение, которое появилось в магазине App Store именно в этот день, 6 октября 2010 года, и со временем выросло в одной из самых популярных социальных сетей мира. Это, конечно, Instagram, как многие из вас догадались. Разработка приложения началась в Сан-Франциско, когда программисты Кевин Систром и Майк Кригер решили переориентировать свой проект Bourbon на мобильные фотографии. Уже 9 апреля 2012 года компания Facebook объявила о покупке Instagram за 1 миллиард долларов. В ноябре 2019 года Instagram начал пилотную версию совершенно нового сервиса и новой функции видео, известной теперь как Reels, которая стартовала сначала исключительно в Бразилии, впоследствии расширилась на Францию и Германию. И только в августе 2020 года Reels был официально запущен в 50 странах, включая США и Великобританию, в попытке заменить китайский сервис TikTok. Интересный факт. Самой популярной страницей в социальной сети на 2024 год является страница португальского футболиста, выступающего за футбольный клуб «Аль-Наср» и сборную Португалии Криштиану Роналду. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 9788. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Контакты Беларуси со странами Европейского Союза есть, но дипломатия требует тишины, заявил глава МИД. В Крушинском сельском доме культуры новый руководитель. Об этом и другом подробнее. Контакты Беларуси со странами Европейского Союза есть, но дипломатия требует тишины. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью РИА Новости. В контактах с представителями СНГ, России, Азии, Африки нет ничего особенного. Ведется серьезный деловой разговор по широкому кругу вопросов. И поэтому эти встречи от Казахстана, России до Никарагуа и Ганы носят характер продолжения уже выстроенного взаимодействия. А два диалога с представителями Европейского Союза, Польши и Словакии можно назвать новизной последнего времени во внешней политике, отметил Максим Рыженков. Он добавил, что в целом интерес к Беларуси пробуждается, и это касается ключевых стран ЕС. Как будет развиваться энергетика Беларуси до 2030 года, рассказал заместитель главы ведомства Владислав Долгий. Он отметил, что госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы включает три составляющие – повышение эффективности использования ресурсов и сбалансированная эволюция отрасли в целом. По его словам, программа по модернизации направлена на обеспечение растущего спроса предприятий и населения, повышение доступности и надежности тепло- и газоснабжения. Это повлечет ввод новых и совершенствование действующих генерирующих источников. В фокусе также вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего оснащения, обновление электрических и тепловых сетей, дальнейшая цифровизация. Продолжаем выпуск. Профессиональный праздник во второе воскресенье октября отметят работники культуры. Торжество объединит тех, кто посвятил себя сохранению и приумножению традиций белорусского народа, кто приносит в жизнь искусство, гармонию и красоту. В стране ценят труд как мэтров, так и тех, кто поддерживает бодрость духа даже в небольших населенных пунктах. Накануне особой даты важное кадровое изменение произошло в Барановичском районе. В Крошинском сельском доме культуры новый руководитель. Заведующей назначена Елена Ярошевич. Она много лет посвятила сфере, работая в Барановичском и Ляховичском районах. За ее плечами опыт и искренняя любовь к своему делу. Теперь ей предстоит создавать настроение сельчан в агрогородке, объединяя их вместе, где проходят концерты, выставки, творческие встречи, где бережно хранят наследие поколений. К слову, в Крошине функционирует уникальный круглый зал, а гордостью СДК является экспозиция сценических костюмов. Предсказуемость действий и взаимное уважение. В госавтоинспекции напомнили правила безопасности для любителей двухколесного транспорта и СПМ. Как отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, на улицах все чаще можно встретить людей, передвигающихся на велосипедах и средствах персональной мобильности. Активное их использование создает определенные риски. С начала года на территории Брестской области зарегистрировано 15 ДТП с участием СПМ и 31 с велосипедистами. Неукоснительно следовать правилам – залог снижения цифр в такой статистике. Андрей Буслович отметил, в приоритете всегда должна быть велосипедная полоса. Если она отсутствует, выбирать тротуары, пешеходные дорожки или обочину. Главное правило – не создавать препятствий для граждан, а скорость не должна превышать 10 км в час. К слову, если масса устройства от 35 кг и выше, выезд на территорию, где ходят люди, категорически запрещен. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Преимущественно без осадков и переменная облачность ожидается в Беларуси в ближайшие сутки. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Во второй половине недели изменение погодных условий из-за поступления прохладно-воздушной массы. Метеоусловия в стране начнут портить ненастные циклоны, которые принесут не только осадки, сильный порывистый ветер, но и откроют путь воздушным массам северных широт. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
4: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться со свежими футбольными новостями, представить интересные матчи Лиги наций на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами и розыгрышами, но и узнаем что-то действительно полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем от 14 до 22 градусов тепла. Переменная облачность и, вероятно, небольшие осадки в конце рабочей недели. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

футболисты команды хозяев поля. Первый гол в этой встрече забил полузащитник сборной Бельгии Доди Лукебакио на 35-й минуте. Форвард французов Дезире Дуэ сравнял счет на 77-й, а на 81-й Райан Шерки вывел хозяев поля вперед. На 88-й минуте забил Майкл Алиса, на 91-й Алиса оформил дубль. Таким образом, после 4 матчей сборная Франции набрала 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 1. Бельгия заработала 6 баллов и располагается на 3-й строчке. Также вчера состоялся матч 4-го тура Лиги наций, в котором играли сборные Италии и Турции. Игра прошла на стадионе Ренато Даль-Арро в Болонье. Победу со счетом 3-1 в этой игре одержала Италия. На 26-й минуте Джан-Лука Скамакка открыл счет в этой игре и вывел сборную Италии вперед. На 61-й минуте Араль Шимшир забил ответный мяч, однако на 65-й минуте Рикардо Калафьори забил второй мяч итальянцев. Франческо Эспозито увеличил разрыв в счете на 87-й минуте. Таким образом, после этой игры сборная Италии с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Турция замыкает турнирную таблицу без набранных баллов. В следующем туре Италия 12 ноября примет Францию, а Турция в этот же день дома сыграет с Бельгией. Бавария согласовала с Гарри Кейном финансовые условия нового соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Твиттере. По информации источника, немецкий клуб и 33-летний нападающий пришли к единому мнению относительно размера зарплаты и системы бонусов. При этом сторонам пока не удалось договориться о продолжительности контракта. Этот вопрос еще предстоит обсудить в ходе переговоров. Напомним, нынешнее соглашение Кейна с Баварией рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне английский форвард провел за мюнхенский клуб 7 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, продолжаются матчи 4-го тура группового этапа Лиги наций. Так, на стадионе Рудольфа Иловски в Будапеште национальная команда Беларуси сыграет со сборной Финляндии. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 21:45. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Баранове.

0: Гринчах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Информат, мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним группу Entrance. Это британский евроденс коллектив, получивший известность в 90-х как собственными композициями, так и кавер-версиями диско-хитов 70-х. Entrance образовались в 1990 году звукоинженерами Кевином О'Тулом и Дейлом Лонгфорфом. Первые демозаписи вызвали мало интереса, но сэмплированный трек 91-го года «Back to the Bus» дал группе первый контракт с лейблом. С приглашенной вокалисткой Келли Лореной в июле 1992 года была записана песня «Set You Free» и отпечатан тираж в 500 копий, но из-за проблем со звукозаписывающей компанией сингл так и не был издан. Он был издан только в 93-м году, но провалился в чартах совершенно, заняв 83-ю позицию. Однако повторный релиз этого же сингла в 1994 году дал уже 39-ю позицию, но и трек, в принципе, стал визитной карточкой коллектива. Итак, Entrance, сингл 1993 года, Set You Free, делайте громче.

0: Ваше радио. Баранович ФМ. Баранович ФМ. Новости.
1: В Барановичах 18.30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, а не обещание сделать что-то в перспективе. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Института порошковой металлургии, передает Белта. Главе государства доложили о перспективных разработках НАН Беларуси в интересах укрепления технологического суверенитета. Одна из актуальных ныне задач – найти средства, которые позволят гарантированно и эффективно бороться с беспилотниками. Тем более в стране есть научные школы, которые специализируются в этой сфере. Безусловно, все эти работы требуют серьезного финансирования. В Беларуси включены в перечень преференциальных 44 инвестиционных проекта на сумму почти 3 миллиарда рублей. Сферы их реализации – обрабатывающая промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля, индустрия развлечений и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики. В лидерах – первый регион. Там реализуют 17 проектов с общим объемом инвестиций более 1 миллиарда рублей. В топ-3 также входят Витебская и Могилевская области. В Брестской области в ближайшее время начнут подавать тепло в объекты социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облсполкома. Решение о начале отопительного сезона прокомментировал замглавы области Александр Максимчук. По его словам, ведется мониторинг. Прогноз погоды на выходные говорит о понижении температуры и дожде. Ночные температуры дают о себе знать, поэтому направлено письмо в горрайсполкомы о возможности включения отопления. Местные власти должны сами решить, когда запустить процесс. Пока речь идет о социальной сфере. Специалисты продолжат отслеживать метеоусловия. Как только столбики термометров станут опускаться, будут приниматься решения о подаче тепла в жилой фонд. Затем в административные и производственные здания. К осенне-зимнему периоду все теплоисточники и потребители получили паспорта готовности. В первом регионе занимались перекладкой теплосетей, ремонтом и заменой котлов, обновлением оборудования, заготовкой топлива. В Барановичах продолжается реконструкция путепровода на проспекте Советском. Это одна из ключевых транспортных артерий города. Работы здесь идут полным ходом. С 10 по 13 октября запланирован демонтаж железобетонных балок в пролеты номер 5 и 6 по левой стороне. Чтобы не мешать дневному потоку машин и не создавать заторов, установку мостостроители будут производить ночью с 23 часов вечера до 5 утра. В указанное время движение по объекту полностью закроют, сообщили в горосполкоме. Водителям рекомендуют учесть временные ограничения и заранее планировать свои маршруты. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
6: Изящные пальцы

На этом давайте прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести смс-викторину и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про известный сингл в дискографии британской евроденс-группы Entrance. А продолжаем внимательно изучать музыкальную энциклопедию и находить множество хороших, но совершенно забытых песен. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Во-во-во, и Голенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Гаргона.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: замерзла и совсем замерзла. Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-12 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».